0: Радио R.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

ссориться, главное не париться, и все это забудется, все еще наладится. Опустели улицы,

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

0: Радио Р.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие дни. Как сообщает Делфи, Ширвинское самоуправление выдало Живилейонасу-Пинскусам разрешение на строительство жилого дома на участке сельскохозяйственного назначения. Инспекция по территориальному планированию и строительству подтвердила, что проект дома и горожане соответствовал указанным на тот момент назначению и способу использования земли. Однако во время проверки назначения участка изменили и обновили данные реестра недвижимости, после чего выявленное несоответствие было устранено и разрешение признали законным. Ранее инспекция также останавливала строительство гаража в этой усадьбе и предписывала снести часть незаконно оборудованной террасы.
0: Голоса регионов.
1: С 1 сентября льгота на проезд в общественном транспорте Вильнюса для военных беженцев из Украины будет действовать только при наличии карты украинца. Во время проверки пассажиру необходимо будет предъявить карту и документ, удостоверяющий личность. До 31 августа действует переходный период. Получить именную карту можно в центрах обслуживания клиентов ЮДУ. В Нерингее средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла 83,8 года. Почти на 6 лет больше, чем в среднем по Литве, пишет Вакару Экспресс. В Паланге показатель составляет 80,7, в Клайпеде 79,2. Мэр Нерингее Дариус Ясайти считает, что помогает спокойный ритм жизни, природа и движение. «Мы можем много гулять на природе и заниматься спортом на свежем воздухе. Среди других причин он называет быстрый доступ к семейному врачу и возможность выбирать качественное питание. 17 по 27 августа в 10 районах Каунаса пройдет фестиваль «Культура и Кеймус». Более 20 бесплатных концертов, спектаклей, кинопоказов и творческих занятий прямо во дворах жилых домов. Откроет программу 17 августа в 19:00 на проспекте Европос в Алексотасе певица Рута Мур. «Надеюсь увидеть зрителей уже не только на балконах, но и поближе», говорит исполнительница. С начала года в Вильнюсе 253 человека получили штрафы за езду на электросамокатах без шлема. Штраф составляет от 20 до 40 евро. К авариям и травмам приводят превышение безопасной скорости, отсутствие шлемов, езда вдвоем и спешка, рассказала представитель дорожной полиции Инга Шаблинскене. С этого года шлем обязателен для всех, независимо от возраста.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня возможны дожди, будет облачно, совсем не жарко, ветрено. Температура воздуха 16-21 градус.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: На радио Р летняя энергия.
1: Утро вторника начинается с ваших улыбок, дамы и господа. С хорошего настроения и вообще с наших голосов мы на это очень-очень и очень надеемся. Евелина Никонорова.
2: Гинтера Сантана с Бури рожденный.
1: Да, все это мы в программе «Соль и перец». Напоминаем, мы существуем в Buy Me a Coffee, там можно оставлять на чай.
2: Да.
1: Чтобы я утром сегодня глядел не в бездонные глаза Евелины Никоноровой, которая как левица пожирает, пожирает пироги глазами. Очень хочет, но фигура все-таки надо беречь.
2: Не может.
1: Поэтому, а я...
2: Хотя, а ты понятно, ты сейчас начнешь про себя 14-тысячную историю. Уже где-то летописцы устали писать.
1: Ну хорошо, все.
2: Дай им покой.
1: Да,
2: эти все печатные машинки уже не выдержат. Сегодня вторник, 18-е. Ну, погоду обещают не самую, как будто бы солнечную. Самое время заказать у нашего модератора Валентина кибин.
1: Ну, что верно, то верно. Плюс, еще, давайте, если не она, не обо мне любимом, да, не об Эвелине, то о наших друзьях. Значит, Вильнюс создал премию. Называется премия «Вильнюс из My City Awards».
2: Awards.
1: Значит, где они можно номинировать сейчас на данном этапе иностранцев, которые переехали в Литву и создают какое-то мелкое предпринимательство, крупное предпринимательство, столь неважно, занимаются культурной, общественной деятельностью и так далее. И тому подобное. Каждого из них можно номинировать. Например, либо компанию, либо отдельно человека, и там нужно просто описать, почему вы считаете, как и что. Они потом, по-моему, 20-го, вроде бы 23-го, какого-то там вот в 20-х числа.
2: Числа объявят списки.
1: Списки, и тогда уже можно будет конкретно голосовать, до какого-то там сентября можно будет проголосовать. Что в этом? Мы хотим обратить внимание на двух людей, как минимум, из тех, которые вот нам в последнее время приходят, и мы с ними очень дружны. Значит, у нас по культурной части...
2: Ирина Лето,
1: гид музея МОА, разбирается в искусстве, проводит невероятные экскурсии, если что, по всему нашему городу, много знаний, очень здраво размышляющая барышня.
2: Да.
1: Вот, об искусстве поговорить прошим, запрошаем, как говорится, у нас в Вильнюсском районе.
2: Да.
1: Вот, значит, это вот за культуру. Ирина Лето.
2: Да. За коммерческую часть и юрлицо мы выдвигаем две бандяли.
1: Да, совершенно верно. Нашу любимую булочную, в которой мы целый день работали. Но Милина работала, я постольку-поскольку, красотой светил.
2: Сегодня туда вот поедем.
1: Да. Между прочим, да, собираемся там позавтракать. Вот. Так вот, две бандяли с Иру и Михаила, их боссов,
2: да.
1: Тоже выдвигаем туда же. Ну, то есть вот туда кандидатуру, как вот предпринимательство, связанное вот с деятельностью. Я не знаю, за какие там заслуги, но их вот за заслуги перед этим, потому что...
2: Ну, иностранцы, которые открыли успешный бизнес.
1: И он, ну, как бы и процветает, и просто мне нравится в сторис и со всеми чеми следить в интернете за ними, как они ведут свой.
2: Все ссылки, явки и пароли найдете в нашем телеграм-канале «Соль и перец».
1: Так что передвигайтесь максимально туда. Может быть, кого-то мы не вспомнили. Ну, просто вот за последнее время...
2: Так-то мы готовы всех номинировать.
1: Да, всех номинировать, всех наших друзей, знакомых, которые к нам приходили на радио, все, всех готовы. Это просто вот... Просто с Ирой вот недавно подкаст записывали.
2: Ирой, две бандяли.
1: С обоими Ирами. Ты смутился, что обе Иры, да?
2: Да.
1: С обеими Ирами мы записывали подкасты, поэтому вот сразу про них вспомнили. Вот, и, пожалуйста, ну, тоже...
2: Ну, поддерживайте.
1: Ребят, максимально.
2: Ну, на вас все держится.
1: Только на вас, дорогие радиослушатели. Ну, и понятно, что если на чай, то Buy Me a Coffee.
2: Buy Me a Coffee. Соль и перец. Просто ссылку тоже найдете в телеграм-канале Соль и перец.
1: А мы дальше...
2: Мы, знаешь что, мы можем вообще как-нибудь так нашу Юлю, королеву СММ, схватить собачок. Юль, а давай ты вот в большом Фейсбуке... Радийным поделишься нашей ссылкой.
1: Ничего себе, ничего себе. Вот, друзья.
2: А у нас на этой неделе еще Роберт, потенциально Духневич, придет. Многоуважаемый мэр Вильнюсского района. Мы еще ему скажем. У нас, кстати, Роберт.
1: Есть баймя кофе.
2: Есть баймя кофе.
1: Ой, мы, кстати, с баймя кофе купим пирогов в студии. Бумзи, а знаешь, что ты ешь, дорогой
2: это
1: Роберт?
2: Это баймя кофе. Баймя,
1: кстати, вот это, знаешь, такая совсем некоммерческая жилка наша вот пропадает. Ладно, все, друзья, двигаемся дальше. У нас поджимает уже время. Музыка, реклама и вернемся с гороскопами.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р.
1: У нас гороскопы на 18 августа. Давайте пройдемся по всем знакам зодиаков. Овны, к вечеру вас будет легко рассмешить. Ну, так что будете со смешинкой. Веселитесь, но постарайтесь выбрать подходящий момент для шуток.
2: Тельцы, сегодня особенно легко будет общаться со львами, близнецами и водолеями. С остальными лучше не затеивать серьезных разговоров.
1: Близнецы, не пытайтесь улучшить то, что и так прекрасно работает. Лишние изменения сегодня могут только все испортить.
2: Раки. День обещает быть ярким. Ну, ты ж машина.
1: Зачем
2: тебя исправлять? Раки, день обещает быть ярким и приятным. Отложите лишние переживания и позвольте себе развлечься.
1: Львы, не позволяйте трудностям остановить вас. Ваша цель гораздо важнее препятствий, которые встретятся на пути.
2: Девы, будьте осторожнее с романами на работе. Они могут принести больше сложностей, чем приятных эмоций.
1: Весы, кто-то сегодня может отнять у вас много времени и терпения. Поэтому важных дел лучше планировать поменьше.
2: Скорпионы, может напомнить о себе старая нерешенная проблема. Разберитесь с ней хотя бы ради собственного спокойствия.
1: Стрельцы, шутите осторожнее. Сегодня особенно легко перейти тонкую грань между добрым юмором и обидным сарказмом.
2: Козероги, спокойно принимайте происходящее и не поддавайтесь сильным эмоциям. Сегодня рассудительность будет вашим главным помощником.
1: Водолеи, энергии сегодня может быть меньше обычного. Не переживайте, если окружающие ждут от вас большей активности.
2: И рыбы, обстоятельства могут заставить принять непростые решения. Возможно, оно вам не понравится, но избежать выбора вряд ли получится.
1: Это были звездные предсказания на сегодняшний день. Мы же двигаемся далее по эфиру.
0: Теперь на радио Р.

0: На радио Р летний хит-парад.
1: Итак, дамы и господа, о музыкальных новинках. И сегодня до боли известная песня, во всяком случае для меня, потому что я альбом «Монеточки» этот слушал много-много-много
2: раз. Более того, мы слушали ее на концерте, данную песню.
1: Да, совершенно верно. Ну, то есть она уже существует в пространстве медийном года два. Вот сколько альбом существует, так и есть. Но просто она получила...
2: Очередной пуш в медиа благодаря фильму, который недавно вышел на большие экраны. Это «Человек-паук. Новый день». Наш музыкальный редактор наконец-таки дошел до этого альбома 24-го года, обнаружил данную песню, видимо, посмотрел «Человека-паука». Слава богу, спустя два года добавил ее к нам в плейлист.
1: Вот. Она там играет буквально 5 секунд, но этого...
2: Уже три секунды,
1: но этого хватило для того, чтобы вот дать новую волну любви к «Монеточке». Песня этого достойна. Лиза сама сторис выкладывала, как она танцует под «Человека-паука», как она радуется. Непонятном кинотеатре, видимо, это не в Литве, потому что я такого кинотеатра... Ну,
2: в греческом магазине.
1: Да, это там.
2: В греческом магазине стоял.
1: Да, я просто не видел вот этой вот обновки. Ну, видимо, я давно в греческом магазине не бывал. Но мне как будто показалось, что это не там. Но, возможно, это и там. Mm-hmm. То есть ничего. Вот она сходила, порадовалась, была невероятно довольна этим результатом. Мы тоже. И мы такие подсовываем нашему редактору. Говорю, может быть...
2: Ну, а вот такой, сейчас?
1: Такой, да, настало спустя два года... Песня. Угу. Песни время. Вот. Так что давайте «Монеточка», «Монополия», так называется эта песня. Если вам нравится, обязательно проголосуйте на нашем сайте.
2: Обязательно.
1: Radio.lt.
2: Там «Шишловский Алим». Сначала 20 песен, за которые вы также можете стрелками вверх-вниз болеть. А далее идут наши музыкальные новиночки. Вот эти, которые мы вам предоставляем на блюдечке «Золотой каемочкой». И выпрашиваем у вас. Ну, проголосуйте. Песни, которые нам не нравятся, мы примерно сразу же и намекаем на то, что не надо за них голосовать.
1: А за «Монеточку» можно смело голосовать. Хорошо звучит, хорошо подпевается.
2: Угу.
1: Недаром же «Человек-паук» под нее ходит и прыгает
2: между
1: на
2: прочим,
1: паутине.
2: Флоренс Пью купается в ванной под «Монеточку».
1: Под «Монеточку» между... Когда Флоренс Пью где-то купается, конечно, это надо обратить внимание. Хорошо, двигаемся дальше и слушаем «Монеточку».

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Глава службы охраны госграницы Рустама Слюбаева решил уйти с должности после скандала из-за нападения мигрантов на пограничников. В июле группа мигрантов, проникшая через тоннель со стороны Белоруссии, напала на сотрудников службы, а одного из них, по данным СМИ, пыталась утащить обратно через границу. Не желая навредить репутации и престижу службы, он решил уйти, сообщил министр внутренних дел Мартинес Кателинас.
1: Реагируя на сомнения, звучащие в публичном пространстве, и чувствуя полную ответственность как за успехи, так и за неудачи службы, я решил уйти с занимаемой должности, заявил Любаевас.
2: Премьер-министр Миндугас Синкявичус поблагодарил Любаеваса за многолетнюю службу, но он руководил службой в самый сложный период, когда Литве пришлось столкнуться на границе с невиданными ранее угрозами, заявил премьер. Он добавил, что, несмотря на смену руководства, доверяет профессионализму литовских пограничников.
1: Между тем, новый опрос показал, как жители Литвы оценивают основные государственные и общественные институты. За месяц доверие к судам выросло до 47%, а к СМИ до 50%. Самые высокие показатели у армии, ей доверяют 75% опрошенных, полиции 74% опрошенных. Католической церкви доверяют 69% опрошенных, в конце списка правительства с 35% и 7% с 30% следует из запроса «Бальтио Стиримой».
2: А на ЛРТ вышла статья, но дискуссии вокруг русского языка, образования и культуры национальных меньшинств. Руководитель Литовской ассоциации СМИ на языках национальных общин, а также по совместительству наш программный директор Эрнест Олесин считает, что решение нельзя принимать без участия самих общин. Интеграция и ассимиляция – это разные вещи, заявил он. По словам Олесина, сокращение русскоязычного культурного и информационного пространства может привести к отчуждению людей.
1: В статье высказались и другие эксперты. Профессор Гинтаутас Мажейкес призвал отделять русский язык от российской идеологии, а Арунас Гелунас считает, что программы русскоязычных школ нужно пересмотреть, чтобы укреплять связь учеников с Литвой. Департамент национальных меньшинств напомнил, что право сохранять свой язык и культуру закреплено Конституцией.
2: Всю статью со всеми экспертными мнениями вы можете найти как в наших телеграм-каналах. Там есть ссылка как «Соль и перец», так и «Новости в Литве». Просто обратите внимание. О погоде. День будет пасмурным и дождливым. На юге и востоке ожидаются сильные дожди, на западе пройдут кратковременные. Ветер слабый, температура днем от 16 до 21, хотя по факту сейчас около 15.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Летний микс твоего лучшего лета.
1: Спрашиваю Эвелину, о чем мы будем говорить? Ну, она говорит, о погоде этой отвратительной. Да, сегодня, ну, сегодня включили осень немножко, друзья. Ну, и всю неделю тоже обещают нам то вкл, то выкл, то вкл, то выкл, собственно говоря. И ближе к выходным там вроде выкол немножко. Но,
2: немножко, да.
1: Но немножко, самую малость.
2: О.
1: В принципе, сегодня, ну, как да. показывают телефоны, как фирмы с яблоком, так и фирмы с зеленым роботиком, значит, показывает о том, что...
2: 100% дождя. При этом, дорогие водители, а чего вы все растерялись? Да, дороги чинятся, да, там все ремонтируется. Но сегодня ни строителей на дорогах не было с самого утра. А вы все растерялись, как будто рули вы у всех попадали, и все. И не знаете, что зеленый — это надо ехать, красный — это остановиться, поворотики не забываем.
1: Да, главное, не забывайте улыбаться.
2: Это ну, тоже.
1: Погода, ну так, так, так, осень, я понимаю. Ну, слушайте, настроение от этого ухудшаться не должно.
2: Не должно. Я вообще включила осенний плейлист.
1: Ну, у тебя есть такие...
2: Ну, я так, знаешь, у меня есть некоторые артисты, у которых я включаю музыку. Конкретных имен сейчас не буду называть. Вот, я включаю, и уже такая, о, здорово, так колготки, что ли, поехать купить. Можно бы джинсы обновить. А куртка у меня, интересно, осенняя какая? Вообще,
1: куча планов. Осенний поцелуй.
2: Вот, после жаркого лета.
1: Наверное, ее и будем слушать.
2: Ее и будем слушать. Лето, конечно, не самое жаркое было, но еще и бабье ждем.
1: Ну, это да. Их, бабоньки, готовились. Вот так вот, да, примерно.

0: Так, мы продолжаем наш эфир и немножко к новостям столицы. Вчера там, значит, с мусорным скандалом, там суета-сует, Валдис Бенкунскас как будто в рот воды набрал, вообще ничего не говорят. Там только немножко говорят о его супруге, которая после декрета вернулась на работу, помощницей в Сейм.
1: А вернулась?
0: Вернулась. Ну, так, во всяком случае...
1: Как-то рано?
0: Ну, я не знаю, во всяком случае, так написали СМИ. Может, на полставки, может, на четверть... Может, подработка какая-то,
1: документ составить. Может, просто зарплату пришла получить.
0: Ла-ла-ла-ла-ла. Это наши домыслы и выдумки. Это шутки мы шутим. Шутки так шутим.
1: Да, но в целом только родила и уже и выступала. Она много где, она ведет активно социальные сети. И вообще, как будто бы ее хотелось бы даже в мэры, чем Валдиса, но тем не менее.
0: Ладно, слушайте, там с мусором все еще продолжается. Это вся суета-сует. Выходные с Кермонта-Смоленаускас выпустил очередной YouTube-расследование, в котором там во всех смертных грехах обвинил действующего мэра Бенкунскаса. Вот. Посмотрите, просто загуглите, посмотрите. Я о другом. Значит, и понятно, то ли это предвыборная вся вот эта вот гонка, то ли что, но начинают активизироваться и другие партии. Если, например, Лайсвис партия нам говорит о том, что образование, столько свободных мест в детских садах, столько в школах, всех приняли, все. Социал-демократы пошли чуть более таким, экстравагантным путем, конечно же.
1: Потому... За экстравагантность Вильнюсе отвечает соцдемы.
0: Да, совершенно вот. Так. Они предложили с сентября до конца года сделать общественный транспорт бесплатным. Таким образом, считают они, мы избежим всевозможных пробок и недоразумений осенью, соответственно, и, может быть, побудим разных людей, ну, которые ездят на автомобилях, пересесть на общественный транспорт. Одна беда, что общественного транспорта может у нас быть нехватка осенью, потому что многие в средствах массовой информации говорили о том, что у нас кризис, потому что у нас, ну, не хватает многих маршрутов. Вот. Так вот. Так вот, предлагают на 4 месяца сделать общественный транспорт бесплатно. Ты бы вот поддержала идею?
1: Поддержала бы.
0: Вот как в Эстонии, например, если у тебя есть карта Вильнюса, ты, соответственно, мог...
1: С удовольствием. Вообще считаю, что у нас, ну уж простите, это мое личное мнение гражданина, горожанина города Вильнюс, который здесь родился и имеет право высказывать свое мнение.
0: Так.
1: Мы сейчас на вот этом... Не знаю, как заседание.
0: Да, хорошо.
1: Таких, как я. Если вы поднимаете цены, но при этом ничего не меняете, соответственно, вы мой должник. Я же вам заплатила больше, чем надо. Соответственно, пожалуйста, возвращайте долги. Мы уже часто наблюдали за тем, что власть, имеющие, по крайней мере, города, да и всеми тоже, они живут иногда по понятиям. Так вот, по понятиям... Очень бы здорово возвращать долги. Потому что идея прикольная. То ли дело, что потом мы в январе такие зайдем 2 января в автобус на все готовенькое, а окажется, что оп, и билет 5 евро.
0: Тоже все может
1: Понимаешь?
0: Быть. Да, все понимаю. Но такая вот идея появилась, поэтому, я подумал, ну, что вот интересненько.
1: Миндуга Синкявич также соцдем призывал никого не импровизировать. А на месте решать уже какие-то проблемы. Поэтому разочарование мое личное, опять-таки. Так, в горсовете оно тоже присутствует. Я всегда ругаю. Ты,
0: да,
1: ты
0: знаешь, да, я подтверждаю.
1: Я, может быть, потому что я ругаю, потому что не разбираюсь. Это
0: вполне вероятно. Так это мы вот с Велиной в одной лодке в этом плане. Мы не разбираемся.
1: Но, тем не менее, соцдемы, ну здорово, что вы сейчас вот к концу лета что-то подключились, начали тут предлагать. Ну а где вы были раньше? Миталос, вот ты сказал, Лайсвис партия тут школы представляет. Да, конечно, потому что Миталос вице-мэр, за это он должен отвечать, поэтому его партия с этим и носится. А отвечал бы он...
0: Так а что будет, когда сентябрь наступит, дети поступят в школу? В детский зал? Чем он будет заниматься весь октябрь-ноябрь, когда у него предвыборная гонка до марта месяца?
1: Книжки читать будет, дай бог.
0: Ну, дай бог.
1: Чиполлино.
0: Ну, все значимые, которые пропустил. Быть может.
1: Кстати, Чиполлино очень интересная книга. Вот Миталосу бы ее почитать.
0: Там овощи революцию устроили.

0: или между прочим.
1: Вот.
0: Ну, кто из них там сеньор, помидор? Хотелось бы посмотреть. Хорошо. Была политическая минутка.
1: Ну, такие мы, понимаете? Но все истории выдуманы, персонажи нами придуманы.
2: Теперь на радио R. Все летнее.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Так, значит, неожиданно для себя вчера обнаружил мероприятие, которое пройдет 10 июня следующего года. Значит, просто, знаете, как у нас куча всяких заграничных звезд к нам приезжает со своими концертами. Буду давать концерт вот там-то и там-то. Буду там-то и там-то. Ну, там-то и там-то чаще всего Каунасе. Да, да, да. Ну, так случается, что все практически иностранцы, все, кто приезжает, такими с большими значимыми концертами, едут в Каунас, потому что там у нас...
2: Ну, либо Вильнюсский район, как мы выяснили,
1: да,
2: 5 Бакара, числа.
1: Да, не Менчине, да, мы все помним. Вот, но в плане того, что приезжает большая звезда, и чаще всего в Каунас, потому что там единственная концертная площадка. Вильнюс пока только планирует построить ее, и, по сути, как бы площадки нету. Вот, но я такое время от времени заглядываю, кто приезжает. Угу. А вдруг, а что, а как? И тут вот впервые на моей памяти, ну, где я такой, о, может быть, стоило бы и сходить. Вот, потому что, ну, пока не приезжали те звезды, которые... А тут оскароносный лауреат, дважды у него Оскар есть, Рассел Кроу со своей группой приезжает с большим концертом на арену Жальгирю. Рассел Кроу, певец, вы скажете? Я ж его знаю как гладиатора вот этого. «Игры разума» и все остальные, там куча прекрасных картин у него. Да, все верно, но он еще, оказывается, и певец, кантри-певец. Там такой блюз и кантри, по большей
2: твой
1: части.
2: Твой стиль?
1: Ну?
2: Ну, твой?
1: Ну, давай скажем так, я думал, рэп мой стиль.
2: Ну, это ты выдумал.
1: Это вполне.
2: Это то, что ты выдумал, что ты рэпер, мы, конечно, все поддерживаем. Но в душе это ты. И from Texas.
1: Ну, вполне возможно.
2: Ты вот сейчас задумался, какую тебе обувь покупать. Ну, казаки надо покупать. Вот эти.
1: Со шпорами, что в любой момент оседлаю жеребца и поскочу.
2: И кожаную шляпу. И Рассел Кроу сам тебя позовет после этого.
1: Вот, гитарёлька, иди сюда, будем петь.
2: Не знаю ни одной песни кантри.
1: Ну, я...
2: Я бы сейчас хотела бы тебе что-то напеть из твоего любимого.
1: Нет, это стиль кантри, ты же понимаешь.
2: Нет, понятное дело.
1: Тягучая музыка, немножко какой-нибудь банджо или гитара, как будто бы ударная, и ты просто поешь: там поле чистом прыгал рысак.
2: Видишь, это гораздо лучше, чем ты рэп читаешь.
1: Да ладно, я тебя удивлю когда-нибудь, знаешь? Вот, например, года через два ты придешь, увидишься, а я тебе альбом свой вручу рэперский.
2: Рэп? Ну, давай, зачитай быстро рэп. Под кантри ты спел за секунду.
1: Да, нет, я рэп еще не могу.
2: А вот кантри у тебя в душе и в сердце.
1: Да, может быть.
2: Надо идти туда, куда лежит ваше сердце. Если оно у Гинтера Зукаса лежит в Каунас 10 июня 27 года, к Расселу Кроу, я считаю, тебе стоит к этому прислушаться.
1: Хорошо, хорошо, хорошо. Значит, помимо песен Рассел Кроу, как обещает, опять же, у нас синопсис, значит, он будет общаться с публикой, рассказывать истории того, как он там снимался в разных ролях. Ну, то есть, это такой разговор и немножко музыки. Или немножко музыки и чуть-чуть разговоров. Не знаю, как у него получится по-разному. Я вчера в Ютубе очень много его песен слушал.
2: Ну, кантри, да?
1: Да, не рэп. Не рэп. Ну, видишь? Может быть, в душе он уходит в гримерку.
2: И рэп читает. Может, вам нужно встретиться, и вы друг друга направите на еще один верный путь.
1: Может быть, может быть.
2: Гладиатор и КВНчик встретились в Каунасе.
1: Боже, боже, боже. Твои-то фантазии богатейшие.
2: А не фантазии, он правда гладиатора играл, а ты?
1: Вот что, я правда КВНчик, да, когда-то был. Вот. Да, да, жизнь такова. Значит, может всякое случиться.
2: 10 июня 27 года в Жальгирю-арене в Каунасе у нас Рассел Кроу, его кантри-бенд, рок-группа The Gentleman Barbers. Так что, если вдруг вы про кантри, про гладиаторов и про Оскар, и про Гинтера Сазукаса, то обратите внимание.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в делах о сексуальном насилии священников над детьми не должно быть никаких табу. Мы не можем верить только в молитвы. Молитвы чрезвычайно важны, но кроме молитв должны быть и действия, сказал президент. Этим летом в суд передали дела двух священников. Один из них обвиняется в сексуальных преступлениях против 11 несовершеннолетних.
1: Между тем, член Вильнюсского горсовета Александр Снимунайте, ссылаясь на блогера Скирмантаса Малинаускаса, призвал проверить встречу мэра Валдаса Бенкунскаса с руководителем ИКОР Андрюсом Януконисом. Малинаускас подозревает, что последующие события могли быть не случайными. Город расторг договор с Энергосман и взял под контроль сортировочный завод, после чего отходов стало больше, и их стали больше сжигать и вывозить в другие регионы. При этом ИКОР, по его данным, интересовался строительством нового мусоросжигательного объекта в Вильнюсе. Немунайте считает, что эту цепочку событий должны проверить службы специальных расследований и прокуратура.
2: Ну а Вильнюсский окружной суд временно запретил выплачивать Центру управления отходами Вильнюсского региона около 1,5 миллиона евро страховых гарантий после расторжения договоров с Энергосман. Компания оспаривает расторжение и требует вернуть ей управление мусоросортировочным заводом. До окончательного решения суда страховая компания перечислять эти деньги не сможет.
1: Как пишет Альфа.ЛТ, жена мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, оперная солистка Висманте Бенкунскене, после декретного отпуска вернулась в Сейм. Она работает на полставки помощницы депутата Пауля Кузьминскене. Ранее Бенкунскене работала у двух депутатов на полторы ставки одновременно в музыкальной академии. По данным журналиста, такой высокий доход позволил Бенкунскене получать крупные выплаты СОДРа после рождения детей.
2: Ну а в телелото разыграли накопившийся за 14 недель джекпот 1 миллион евро. Однако победитель пока не объявился. Но это не мы с Авелиной.
1: Нет,
2: мы бы уже давно...
1: Мы бы всем рассказали.
2: Счастливый билет под номером 0235023 купили в магазине Норфа на улице Басанавича 127 в Утене. Организаторы призывают игроков проверить свои билеты.
1: О погоде. День будет пасмурным и дождливым. На юге и востоке нашей страны ожидаются сильные дожди, на западе пройдут кратковременные. Ветер слабый, температура днем до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: На радио Р летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Продолжая тему наших необузданных миллионов, ну, так называемых, которые мы видим, что они вот где-то пасутся там в полях. Знаешь, вот как с табун лошадей вот наши миллионы бегают.
2: Да.
1: И мы просто ни одного еще не заарканили. Ну, несмотря на мою ковбойское, как казалось бы, и кантри прошлое. Ну,
2: и настоящее.
1: И настоящее, о котором мы вот говорили весь прошлый час.
2: Но может быть и будущее.
1: Может и будущее, кто знает. Только вот сапоги куплю себе вот эти вот за ковбойские. Да. Возможно, заарканю я этот миллион. Но пока они вот табуном бегают вокруг и около нас, а я все не миллионер. Понимаешь?
2: Казалось бы, но если вдруг кто-то из вас выиграл телелото, мы напоминаем, что телелото сейчас ищет победителя, так как в Утине был куплен, приобретен билет счастливый, и там человечек 1 миллион.
1: Между прочим, уже в карман можешь положить.
2: Да. Ну как? Он заплатит налоги?
1: Само собой.
2: Сколько вот ему достанется после налогов?
1: По-моему, 15% ты ГПМ этот платишь. Ну, то
2: и
1: есть,
2: все?
1: Ну, по сути, а что еще? Остальное тебе переведут на карточку. Возможно, там иногда...
2: Ну, карточку, представляешь, оп, и упало.
1: Ну, да, но я не знаю, как бы разные. То есть за границей, например, так, если очень крупный выигрыш, иногда вот эти вот миллионеры, они договариваются о какой-то сумме, которая ежемесячно, как зарплата, тебе падает на протяжении, там, например, 40 лет. Ну, то есть некоторые там на 10, на 20.
2: Как ты сделал, да, 10 лет назад?
1: Как, например, я мог бы сделать 10 лет назад, если бы я выиграл миллион. Но по сути это, ну, то есть ты просто вот идешь, но выиграл ты там 5 миллионов, знаешь? И ты просто расскажешь, на 10 лет мне эти 5 миллионов, да? И тебе там падает ежемесячно какая-то определенная сумма, и как зарплата. Понимаешь, каждое 15 числа у тебя на карточку падает.
2: Круто.
1: Некоторые, конечно, просят сразу, ну, всю сумму. Я не знаю, что они с ней делают. Просто спят на этой карточке.
2: Квартиры покупают.
1: Ну, да, по сути, да.
2: Ну да, ну а что?
1: А что еще
2: делать? В Испании.
1: Делать?
2: Потому что там дешевле.
1: Ну, и тоже верно. Наверняка. Я просто не очень...
2: Вот я тебе говорю.
1: Нет, я просто не смотрел за недвижимостью в Испании. Вот. Ты смотрела за недвижимостью?
2: Да.
1: Присматривала себе коттеджик, да?
2: Да.
1: Ну, на всякий случай, если вдруг лотерейный билет попадет в твои цепкие лапки.
2: Да, просто понятно. Знаете. Сразу же на Лансероте будет приобретена недвижимость.
1: Ну, конечно, конечно, конечно.
2: Тебя позовут.
1: А тебе дают гражданство Испании, если ты покупаешь?
2: Я, кстати, не знаю. А зачем мне? Мы же и так в Евросоюзе.
1: Ну, нет, мне просто
2: интересно. Испанское гражданство, что
1: ну,
2: я была гражданка Никанорова from Spain?
1: Да. А ты вот, ну, хоть немножечко на испанском, хоть, ну, чуть-чуть сможешь договориться?
2: Ну, ола могу сказать.
1: Ну, ола Киталь. Я могу сказать. Это я уже не могу сказать.
2: Киталь, что там еще, сиеста.
1: И съезд я тоже
2: снова знаю. Вот, видишь, ну, все, мы уже готовы к испанской жизни.
1: Ну, твоя правда. Ола, сиеста. И лежишь, все. Ну, то есть,
2: сангрия, в конце концов.
1: Ну, даже это когда...
2: И тогда всех представителей Индотекса магазины. Это же тоже все испанское.
1: Ну вот, такими мечтами живем. Остался только лотерейный билет. Либо.
2: Вы можете...
1: Наша интеграция.
2: Ну, как бы приложиться к нашему миллиону, мягко скажем так, и направить нам денежные средства.
1: Вот,
2: это... А точнее, оставить нам на чаевые в программке «Buy Me a Coffee». Там все очень просто. Переходите по ссылке, которая есть в нашем телеграм-канале «Соль и перец». Нажимаете. Там сразу же можно выбрать сумму. Нам много не надо. 10 центов.
1: Тоже
2: класс.
1: Вау.
2: Главное, чтобы вы обратили на нас внимание и показали нам его.
1: Вот. Плюс огромное спасибо всем тем, кто послушался меня и подписался на телеграм-канал «Соль и перец».
2: Круто.
1: Вас становится больше. Нам от этого безумно хорошо и приятно. Побольше лайков, побольше комментариев. Давайте активизируемся.
2: Нас там 1333 подписчика.
1: И только вас там и не хватало.
2: Это правда. Давайте до Нового года сделаем 2000.
1: Было бы
2: круто,
1: очень неплохо.
2: Да?
1: Было бы очень неплохо.
2: 2000 просто на нашем балабольстве.
1: Да, ну казалось бы... Больше ничего не просим. Только
2: поэтому
1: денег, плюшек побольше, еды нам присылайте.
2: Да. Ну, а чего,
1: Так, ну, время охотников. Вчера Веринка сегодня рассказывает о том, что у нее там знакомые охотники на кабанов там, ну, ходят. А мы что-то консервов кабаньих не видали.
2: Кабаньих, у нас только один кабан.
1: Ну, консервов кабаньих не видали.
2: Я не знал, что ты ганнибал.
1: Иди ты. Ладно, все.
2: Buy Me a Coffee. Ссылки в «Соль и перец».

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: Итак, дамы и господа, мы продолжаем. У нас сегодня два концерта в столице. Один такой чуть-чуть более локальный, второй чуть более масштабный. Значит, локальный – это Кастетос. Это я вот к этому концерту я готовился. Спасибо погоде.

0: пешкой. Значит, мы идем на этот концерт.
1: Ты все-таки идешь?
0: Ну, я планирую. Ну, может быть, я буду я супермармеладный и растаю.
1: А он не права. Опять звонила, позвонила.
0: Да, да, видишь?
1: Это про тебя песня?
0: Цитаты прямо вот вырываешь. Это один концерт. Если что, там билеты еще есть, можно приобрести, если вдруг. А далее. Ник Кейв и Бэд Сидс выступят в Вильнюсе. Сегодня в парке Колно. Вот. Единственный концерт Ника Кейва. Значит, Ник Кейв — это потрясающий рок-н-ролл музыкант. Рок-музыкант. У него, ну, огромное количество альбомов, фитов и так далее и тому подобное. Ну, в общем, такая рок-знаменитость. Uh-huh. Вот. И его большой концерт, к сожалению, ну, под такую погоду, поэтому дождевики,
1: да,
0: зонты, боты.
1: Боты.
0: Ну, по возможности.
1: По рок-н-ролльному, в общем-то.
0: Да, ну, потому что, ну, концерт, понятное дело, состоится, но вот
1: да,
0: надо...
1: и не забывайте, понятное дело, что можно идти всегда на концерты очень красивыми, но когда они на улице в данных погодных условиях, главное не заболеть. Mm-hmm. Вот правда. Потому что впереди еще недельки, две лета. Mm-hmm. Поэтому хотелось бы, чтобы вы после таких концертов оставались живы, здоровы и в хорошем расположении духа.
0: Вот. Чего вам и желаем, а вы это остаетесь.
1: Ну слушаем. И делаем ставки, пойдет ли сегодня Гинтер Свигнутович вечером на концерт, или все-таки как Нюня останется дома. Поживем-увидим.
0: Поживем-увидим.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Итак, дамы и господа, мы к завершению идем с развлекательной частью. Ну, прежде чем мы скажем вам до видения, мы хотим обратить ваше внимание, что в четверг к нам в гости приходит наш любимый мэр Вильнюсского района Роберт Духневич. В 8 утра, с 8 до 9, он будет общаться с вами, дорогие радиослушатели, в прямом эфире. Мы, понятное дело, какие-то вопросы позадаем. Ну, что мы там можем задать?
2: Кроме того, у нас должен был появиться в социальных сетях баннер. Под ним вы уже можете писать какие-то свои вопросы, претензии, может быть, наоборот, похвалу. Наоборот, да. Мы все-таки вас призываем быть объективными. Понятное дело, что мы можем тысячу раз заваливать Роберта Духневича комплиментами, потому что...
1: Он общается с нами.
2: Да. Вот. Это уже приятно. Да-да-да. Вот. Но понятное дело, что если у вас есть какие-то точечные, каверзные, насущные вопросы, мы будем отстаивать в первую очередь
1: вашу позицию. В любом случае, мы попросим и оставляйте в комментариях свои вопросы, свои какие-то замечания и так далее и тому подобное. Мы попросим Роберта Духневича и его помощников,
2: вице-мэров.
1: Маленьких гномов. У него, знаете, как он, как Белоснежка, у него 7 гномов. Я шучу, понятно. Нет, ну мы попросим людей, ответственных за, просмотреть всю эту ленту.
2: Да.
1: И по возможности ответить на ваши вопросы. Ну, либо как-то, каким-то образом отреагировать. Вот, с 8 до 9 он будет в нашей студии отвечать на телефонные звонки наши. Он же работал у нас на радио, так что тут мы только...
2: Может, вообще все сам делает в этот раз.
1: Мы отдохнем.
2: Бимбамить будем.
1: Да, совершенно верно. Вот, отдохнем. Плюс, понятно, будет и живая трансляция. Планирует у нас тут технический наш специалист, трансформер Валентин, пересоберется в видеокамеру и снимет это все для Фейсбука. Ну, я так представляю себе, что это работает система. Да. Я не всегда сведущ. В общем, в любом случае, в четверг в 8 часов Роберт Духневич у нас в гостях у нашей программы. Вот. Это так вот, если...
2: На заметку.
1: Плюс, помимо всего прочего, у нас уже полным ходом идет второй сезон подкаста «На связи с будущим».
2: Все верно.
1: «На связи с будущим»
2: 2.0.
1: У нас по чуть-чуть набирается какое-то количество гостей. Как мы список вчера с Эвелиной открыли, ну, которых уже где-то...
2: Так уже и ахнули.
1: И ахнули, насколько хороши все
2: это
1: гости.
2: Это правда. Каким-то вот образом у меня не было достаточно мотивации запускать второй сезон. Казалось, ну вот что, искусственный интеллект уже у каждого в доме. Чем мы там можем говорить с людьми? Но на самом деле наша жизнь и наши работы, профессии, они гораздо интереснее. И в рамках искусственного интеллекта, и новых технологий, и просто в человеческих рамках. Поэтому и диетолог, и косметолог, и создатель таких технологий, которые нам только снились когда-то, и будет бывший мэр.
1: В общем, друзья, каждый четверг в полдень выходит очередная серия. Так, до ноября, по-моему, они так и проскачут. Вот, далее, еще одно. Значит, по субботам в полдень появились новые выпуски. Мы повторяли старые, но теперь будут появляться каждую субботу новые выпуски спешл-проекта
2: «Год по нотам». И в эту субботу уже ловите выпуск про 2011 год.
1: А до этого, в эту прошедшую субботу, был про свадьбы.
2: Да, если у кого нет денег на свадьбу, но свадьбу очень хочется, вот берите прямо оттуда плейлист и использовать, потому что там все песни мы постарались и с Гинтерсом, и с нашим музыкальным модератором. Музыкальный модератор, он же
1: трансформер, который в трансформер превращается.
2: Сделать так, чтобы 2 часа были насыщенными, классными, веселыми, как самая настоящая свадьба.
1: Вот, так что ловите вот это все проекты от программы «Соль и перец».
2: Много.
1: Ну, оказывается. Роберт Духневич.
2: Наш проект,
1: А вы думали? Роберт Духневич в этот четверг, помимо всего, выходит еще дополнительные 2, помимо «Соли и перца» каждое утро, 2 дополнительных подкаста. Один «На связи с будущим» и один программа «Год по нотам». Вот, ловите и будьте счастливы.
2: О!
1: Чао, какао.
2: Пока.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Группа депутатов во главе с Игнасом Вегеле планирует в начале сентября встретиться в Брюсселе с представителями Китая, чтобы обсудить нормализацию отношений. Однако председатель парламентского комитета по иностранным делам Ремигиус Матуза заявил, что поездку с комитетом не согласовывали. Китай – сложный партнер, требующий определенных уступок от Литвы, на которые мы точно не пойдем, сказал Матузас.
0: Голоса регионов.
1: В середине сентября планируют закрыть виадук через железную дорогу на улице Прамонис в Паневежисе и начать его полную реконструкцию. Машины направят в объезд по соседним улицам. Работы продлятся в 26-27 годах. Это важное сообщение с промышленной частью города, где ежедневно работает много людей, заявила мэр Паневежиса Ларета Масюлинене. Стоимость работ составит около 4,5 миллионов евро.
2: А до конца 2029 года планируется обновить берега озер Аникщая, озер Лаушес, Вещентес, Невеже и Йостинес. За 600 тысяч евро там обустроят пляжи, дорожки, детские зоны, качели, скамейки, места для велосипедов и кабинки для переодевания. Сейчас доступ к воде во многих местах плохой, а инфраструктуры не хватает, рассказала представитель Аникщайского самоуправления Дайва Гасюнене.
1: Между тем, Центр культуры Неменчения проводит фотоконкурс для жителей. Нужно сфотографировать особенное место во дворе, саду, на даче или балконе и коротко рассказать связанную с ним историю. Например, о старой яблоне, бабушкиной клумбе или дереве, посаженном дедушкой. Заявки принимают до 31 августа, а авторы трех лучших работ получат саженцы в вейгелы.
2: А фестиваль «Дни Вильнюса» начнется 4 сентября и пройдет все выходные, первые сентябрьские. С большой музыкальной программой начнется 4 сентября на Кафедральной площади. В 21 час выступит дуэт «Команию Щелялис», который представит известные совершенно новые песни. Ну а в 10 часов вечера на сцену выйдет «Фри Финга». Надеюсь, хотя бы одной песней достучаться до сердец горожан и гостей столицы, рассказал музыкант. Сам фестиваль, как я и говорил, с 4 по 6 сентября будет проходить в столице.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня день будет пасмурным и дождливым. На юге и востоке нашей страны ожидаются сильные дожди. На западе пройдут кратковременные. Ветер при этом будет слабый. Днем температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Реклама.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Большие вильнюсские анжики. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Hathaway. Доктор Албан. Jennifer from Ace of Base.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио R.

0: Радио R. На волне хорошего настроения.
1: Если бы я могла только знать.

0: танцуют по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио «Р». За нас говорит музыка.

0: Реклама. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Радио Р.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Твое лето.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Социал-демократы в Вильнюсском горсовете предлагают с сентября до конца года сделать бесплатным проезд на автобусах, троллейбусах и городских судах для всех пассажиров, независимо от возраста и места жительства. По мнению авторов инициативы, это поможет жителям сэкономить на фоне роста цен на топливо, а часть водителей может пересесть с автомобилей на общественный транспорт. Предложение еще должен рассмотреть городской совет.
1: Между тем, Вильнюсская когенерационная станция возобновила сжигание отсортированных коммуникальных отходов из Алитусского и Утянского регионов. Их прием остановили в начале августа из-за мусорного кризиса в Вильнюсском регионе. Теперь за неделю на ТЭЦ планируют сжигать около 2500 тонн отходов Вильнюсского региона, 210 тонн Алитусского и 105 тонн Утянского.
2: А после встречи с жителями Таранди и Вижени Виолетово рассказали новые подробности о строительстве тоннеля в Таранде. Проект системы отвода дождевой воды начали готовить еще в декабре прошлого года, но процесс затянулся, поскольку тоннель проходит по территории двух самоуправлений. Для каждого нужно подготовить отдельный проект и получить разрешение на строительство. Только после установки и проверки этой системы тоннель смогут открыть.
1: Сейчас система еще проектируется, а открыть тоннель смогут только после ее установки и проверки. 17 августа движение по трассе А2 вернулось на обычные полосы, но возле тоннеля пока действуют ограничения в 50 км в час.
2: Ну а 23 августа в Вильнюсе пройдет веломаратон. Поэтому с 3 часов ночи до 19 часов движение в центре города будет ограничено, а парковка по всему маршруту запрещена. Велосипедисты проедут по проспекту Гедимино и улицам Швенторагио, в Рублевске, Арсенало, Костюшко, Жвею, Упесвитоута, Мицкевичус и Гоштоута. В центр можно будет въехать через улицы Гележиньо Вилко и Гоштоута, а выехать через улицу Лукичко.
1: 29 августа в Вильнюсе впервые пройдет фестиваль «Вильнюс Жолумос». Бесплатные экскурсии проведут по скверу Святого Флориана, парку у пруда в Ярузале, Лютеранскому саду, парку Старого Русла Нерис и скверу Пелесос. С 11 часов там также будут игры, занятия для семьи с детьми, спорт, рисование, живая музыка и дыхательные практики. На экскурсии нужна предварительная регистрация. Она откроется завтра, 19 августа, в 10 часов. А на остальные мероприятия записываться не нужно.
2: Записаться можно neakivoizdinesvilnius.lt, если что. О погоде. День будет пасмурным и дождливым. На юге и востоке ожидаются сильные дожди. На западе пройдут кратковременные. Ветер слабый. Температура днем от 16 до 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.

Мне ж много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир на земле. Все.

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Председатель вильнюсских социал-демократов Повилос Пенялис заявил, что если деньги тратит сама мэрия, ее закупки, решения и расходы могут проверять контролирующие органы и члены горсовета. А когда город передает свои функции и деньги отдельным компаниям и учреждениям, разным УАБ и ВШИ, контролировать расходы становится сложнее. По его словам, многие решения о зарплатах, закупках и договорах становятся внутренним делом таких организаций. Это не какой-то один коррумпированный директор, это система, заявил Пенялис. Ну, например, организовывает какой-то концерт. Кажется, да, что это организовывает самоуправление, но они дают организовывать... какой-то, кому-то. И ты, как член горсовета или вот контролирующий орган, не можешь проверять эту фирму. Ну, то есть она там уже может...
1: тратить деньги.
2: Грубо говоря, да.
1: Между тем, после гибели от удара током еще одного птенца филина, власти Щауляя решили усилить защиту этих редких птиц. В прошлом году специальную защиту установили более чем на 150 опорах, но опасные места остались. Сейчас главное не переписываться по 3 месяца, а оперативно решать, какие работы нужно сделать в первую очередь, заявил мэр Щауляя Артур Свисоцкас. Власти также займутся проблемой ядов для грызунов. Филины могут погибать, съедая отравленных крыс и мышей.
2: Киноцентр «Гарсос» в Поневичисе обновил свой стиль и готовит новую осеннюю программу. В сентябре здесь покажут европейское мировое кино, классику, отреставрированные фильмы, а также проведут специальные сеансы. Новый сезон откроет индонезийский немой фильм «Дьявол Явы» с живой музыкой композитора Гедиминуса Якубки. «Создание обновленного «Гарса» стало для меня очень интересным вызовом», рассказала руководитель киноцентра Игня Смелингитя.
1: В сентябре в Вильнюсе закроется рынок Бенедикта на улице Укмергеска, который работал с 2018 года. В здании начнется реконструкция, арендодаторов предупредили заранее. Что появится там после ремонта, пока не сообщается. Сейчас на рынке около 150 торговых мест.
2: А в 3 дворах Ноуямистиса старые уличные конструкции для сушки белья переделают в небольшие общественные зоны. Ну, понимаешь, вот эти металлические квадраты, которые обычно... На них по-прежнему можно будет сушить белье, но рядом появится скамейка и полки, где соседи смогут оставлять книги, посуду, игрушки и другие ненужные вещи. Такие места появятся на улице Шевченко, Светяню и Бержалю. Видящим тречосис. Вот, выговорил улиц.
1: О погоде. Сегодня день будет пасмурный и дождливый. На юге и востоке нашей страны ожидаются сильные дожди. На западе пройдут коротковременные. Ветер слабый, температура днем до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Реклама.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Радио «Р».

0: себя.
1: Подкаст во время завтрака, музыка в дороге, сериал во время уборки, видео перед сном. Иногда доходит до того, что просто побыть в тишине становится некомфортно. Хочется немедленно что-нибудь включить. Постоянная потребность в звуковой стимуляции действительно может превратиться в привычку. Иногда таким способом мы заполняем скуку, а иногда избегаем неприятных мыслей, тревоги или ощущения одиночества. Попробуйте провести 10-15 минут без музыки, видео и подкастов. Если тишина вызывает сильный дискомфорт и рука автоматически тянется к телефону, возможно, мозг просто отвык оставаться без постоянного потока информации. Что делать? Не нужно устраивать себе полный звуковой детокс. Начните постепенно. Пройдитесь до магазина без наушников, пообедайте без видео или выключите музыку во время простой домашней работы. Попробуйте также отказаться от привычки совмещать несколько источников информации. Например, одновременно смотреть телевизор или листать социальные сети. И особенно полезно давать мозгу передышку перед сном. Если тишина вызывает тревогу или тяжелые мысли, стоит обратиться к специалисту. Иногда тишина — это не пустота, это возможность дать вниманию отдохнуть.
0: Береги себя. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
2: На радио Р.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. What is

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио РФ.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Твое радио.

0: Радио Р.
1: В Литве 13 часов, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. По распоряжению министра обороны Роберта Сакаунаса усиленная охрана критически важных объектов Литвы будет действовать до конца этого года. Среди охраняемых объектов СПГ-терминал в Клайпеде, энергосмычка Литпол Линк с Польшей, подстанция в Алитусском районе и Кронинская АГС. Ранее министр сообщал, что литовская разведка располагает информацией о возможных российских провокациях в Балтийском регионе, в том числе против критической инфраструктуры. В Минобороны отмечают, что при исчезновении угрозы усиленные меры могут отменить раньше.
0: Голоса регионов.
1: Член Вильнюсского горсовета Александрос Немунайтес, ссылаясь на блогера Скирмантаса Малинаускаса, призвал провести встречу мэра Валдаса Бенкунскаса с руководителем компании ИКОР Андрюсом Януконисом. Малинаускас подозревает, что последующие события могли быть не случайными. Город расторг договор с Энергисман и взял под контроль сортировочный завод, после чего отходы стали больше сжигать и вывозить в другие регионы. При этом ИКОР, по его данным, интересовались строительством нового мусоросжигательного объекта в Вильнюсе. Немунайте считает, что эту цепочку событий должны проверить службы спецрасследований и прокуратура. В середине сентября в Паневежисе планируют закрыть виадук через железную дорогу на улице Прамуняс и начать его полную реконструкцию. Машины направят в объезд по соседним улицам, работы продлятся в 2026-2027 годах. Это важное сообщение с промышленной частью города, где ежедневно работает много людей, заявила мэр Паневежиса Ларета Масюленина. Стоимость работ составит около 4,6 миллионов евро. После встречи с жителями Таранди и Авижени в компании «Вилле Тува» рассказали новые подробности о строительстве тоннеля. Проект системы отвода дождевой воды начали готовить еще в декабре прошлого года. Но процесс затянулся, поскольку тоннель проходит под территорией двух самоуправлений. Для каждого нужно подготовить отдельный проект и получить разрешение на строительство. Только после установки и проверки этой системы тоннель смогут открыть. Сейчас система еще проектируется, а открыть тоннель смогут только после ее установки и проверки. 17 августа движение по трассе А2 вернулось на обычные полосы, но возле тоннеля пока действует ограничение в 50 км в час. Киноцентр «Гарсис» в Паневежисе обновил свой стиль и готовит новую осеннюю программу. В сентябре здесь покажут европейское и мировое кино, классику и отреставрированные фильмы, а также проведут специальные сеансы. Новый сезон откроет индонезийский немой фильм «Дьявол Явы» с живой музыкой. «Создание обновленного «Гарсис» стало для меня очень интересным вызовом», говорит руководитель киноцентра Игнес Мелингите.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в нашей стране также не обойдется без осадков в виде дождя. В течение дня воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: вторник, уже не понедельник, и слава богу, как говорится. Но надо же искать поводы порадоваться даже в такую неприятную погоду. Это Ангелина Гудкова, продолжение летнего эфира. Погнали!
1: Радио Р. За нас говорит музыка.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Добрейшего дня, мои дорогие и хорошие. Ангелина Гудкова у микрофона. Летний эфир на волнах Радио Р продолжается. В наших сердцах тоже. Но про погоду, конечно, стоит помолчать. Хотя, знаете, я, честно скажу, скучала даже по дождям. Ну, находясь, конечно, неделю в солнечной стране. Но это самая приятная погода для того, чтобы сидеть дома на диване, укутавшись в плед, смотря какой-нибудь приятный фильм. Ну и просто наслаждаться мыслями о том, что приходит осень. Не знаю, как вы, но я осень очень люблю. Особенно учитывая то, что я постоянно нахожусь дома с открытыми окнами, они буквально 24/7 открыты, и мне так нравится вот этот прохладный, но свежий воздух, который заходит в квартиру. Ой, красота словом. Ну, давайте пробежимся по праздникам, которые сегодня отмечаются, 18 августа, я напоминаю. Во-первых, День лучших друзей. Ну, пожалуйста, прям все кричит о том, что сегодня нужно выбраться куда-нибудь в уютное кафе или дома на чашечку чая или чего-нибудь горячительного. День никогда не сдавайся, тоже сегодня отмечается. Но это хороший повод напомнить о том, что если не получается с первой, со второй, с третьей попытки, не факт, что не получится с четвертой. Поэтому никогда нельзя сдаваться. Нужно преследовать свои цели. Звучит странно, конечно, преследовать свои цели. В общем, добиваться их в любом случае. День общего языка тоже сегодня отмечают. Ну, это напоминание о том, как важно находить общий язык, не только слушать, но и слышать друг друга. Да и, в принципе, находить вот это взаимопонимание, которого, к сожалению, в нашем обществе, наверное, все меньше и меньше становится. И день пирога с мороженым тоже сегодня. Я вот буквально сразу подумала о такой, знаете, горячей шарлотке, которая только-только из духовки, она еще супер мягкая, немножко разваливающаяся, и вот ты туда добавляешь такой, как это, кружочек, ну, в общем, ротулюкас добавляешь мороженого ванильного. Боже мой! Слушайте, надо что-нибудь приготовить явно. И именины сегодня у Дарьи, Ивана, Кристины, Марии, Елены и Илоны. Если это вы, я вас искренне поздравляю. Ну и если не вы, а ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их обязательно. Как и всегда, традиционно я с вами на протяжении 3 часов. Будем что-нибудь новенькое узнавать, классную музыку слушать. Ну и, конечно же, настроение друг другу поднимать.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Исследования, о которых никто не просил, но их по какой-то причине сделали. Да, моя любимая рубрика негласная этого эфира. И в особенности я люблю исследования, которые касаются еды, которую мы можем употреблять в пищу или не можем, ну и о ее целебных, чудесных каких-то свойствах. И вот сегодня на очереди, значит, ученые решили проверить базилик. И выяснилось, что он может помогать бороться со стрессом, тревожностью и даже симптомами депрессии. В общем, говорят, что в его листьях содержится линолол, и эвгенол. Это такие вещества с потенциальными нейропротекторными и антиоксидантными свойствами. Но нейропротекторными, я так понимаю, что это наши нейроны, может быть, защищает вот это вещество. И исследования показывают, что после употребления экстракта базилика у людей могут улучшиться показатели стресса и даже подняться настроение. Вот, честно говоря, я когда думаю о базилике, я понимаю, что я в обычной жизни его никогда не покупала. Ну, вот эти листья красивые, зеленые, базилика. Максимум, что от базилика у меня, наверное, есть в холодильнике, это песто, потому что оно делается в том числе из базилика, и, наверное, сухая какая-то приправа. А так, чтобы постоянно его есть, ну, нет. Тетушка у меня только выращивает там у себя на окне базилик, всякие травы очень классные, которые в салаты добавляют, а я все как-то никогда не добиралась. Ну, он такой тоже специфический привкус, но в целом вся вот эта новость звучит как еще один повод, знаете, щедрее добавлять базилик там в пасту, салат или какие-то другие блюда. Не знаю, как вы, но я вот сегодня явно зайду в магазин. Я, конечно, предварительно почитаю, что потенциально можно приготовить с добавлением базилика, но попробую. Надо как-то потестировать эту теорию. Не думаю, что меня надолго хватит, но тем не менее, попробую. Да и больше зелени добавлять в свой организм, это в любой сезон, в любом случае очень полезно.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Глава службы охраны государственной границы Рустам Аслюбаевас решил уйти с должности после скандала из-за нападения мигрантов на пограничников. В июле группа мигрантов, проникшая через тоннель со стороны Беларуси, напала на сотрудника службы. Одного из них, по данным СМИ, пыталась утащить обратно через границу. Не желая навредить репутации и престижу службы, он решил уйти, сообщил министр внутренних дел Мартин Скателинас. Реагируя на сомнения, звучащие в публичном пространстве, и чувствуя полную ответственность как за успехи, так и за неудачи службы, я решил уйти с занимаемой должности, заявил в свою очередь Любаевас. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус поблагодарил Любаеваса за многолетнюю службу. Он руководил службой в сложный период, когда Литве пришлось столкнуться на границе с невиданными ранее угрозами, заявил премьер. Он добавил, что несмотря на смену руководства, доверяет профессионализму литовских пограничников. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в делах о сексуальном насилии священников над детьми не должно быть никаких табу. «Мы не можем верить только в молитвы. Молитвы чрезвычайно важны, но кроме молитв должны быть и действия», — сказал президент. Этим летом в суд передали дела двух священников. Один из них обвиняется в сексуальных преступлениях против 11 несовершеннолетних. Согласно опросу Спинтертирима, 20% жителей Литвы сообщили, что ближайшее отделение банка закрылось или теперь находится дальше. Еще 32% жалуются на неудобный график, очереди или необходимость предварительной записи. При этом 23% жителей вообще не посещают банковские отделения, решая все вопросы онлайн или через мобильное приложение. В Вильнюсе полностью дистанционно банковскими услугами пользуется почти каждый третий житель, а в регионах примерно каждый пятый. Чаще всего онлайн обслуживание выбирают жители в возрасте от 18 до 35 лет. Звезда фильма «Гладиатор» и обладатель премии «Оскар» Рассел Кроу даст концерт в Каунасе. Актер и музыкант выступит 10 июня следующего года на Каунасской арене Жальгирио вместе со своей рок-группой «The Gentleman Barbers». В программе рок, блюз и ирландский фолк. А между песнями Кроу будет общаться с публикой и рассказывать истории из своей карьеры. И о погоде. Завтра в нашей стране также не обойдется без осадков в виде дождя. В течение дня воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: как и я.
1: Радио зарядить энергией на все лето.
2: Давненько мы с вами в рамках моей музыкальной рубрики не заглядывали в чарты музыкальные. Я подумала, почему бы не откинуться назад в 2016 год, который, казалось, был еще пару лет назад, но прошло уже 10 лет. И почему-то именно в 2026-м все массово стали ностальгировать именно по 2016-му. То есть ни в 2025-м, ни в 2024-м, ни в 2023-м такого не было. Никто не вспоминал, где они там и что делали 10 лет назад. А вот почему-то с 2026-м именно так и произошло. Но знаете, в плане музыки я это абсолютно оправдываю, потому что это какой-то невероятный год был и по звучанию, и по прорывам артистов. Поэтому вспоминаем песню, которая занимала первое место в чартах США, Канады, Великобритании. Это Major Lazer, Джастин Бибер, M.O. и песня Cold Water. Она вышла 22 июля 2016 года. Major Lazer — это такой проект электронной музыки. Джастин Бибер, ну, это Джастин Бибер. И M.O. — это датская певица. И интересно, что за песней стоит очень мощная авторская команда. Среди авторов, например, Эд Ширан. Причем участие его — это не просто формальность. Именно он участвовал в написании основы композиции, хотя его голоса в финальной записи нет. Многие, кстати, думают, что певец — это просто певец, который поет, ну и все. Но нет, многие там и структуру песни как-то продумывают и участвуют именно в создании вот этого каркаса, так называемого. Для исполнительницы M.O. это была уже вторая большая работа с Major Lazer. Годом ранее она исполнила вокал в песне Lean On. Я думаю, многие слышали, потому что на радио они крутились бесконечно, и мне кажется, даже у нас тоже крутится. И это один из главных вообще международных хитов проекта. Есть и интересная деталь у клипа. Вместо такого традиционного клипа, знаете, с Джастином Бибером, который, не знаю, ехал бы где-нибудь на своей классной машине по вдоль моря, и вот это вот прекрасное M.O., которое сидело бы рядом и подпевало бы, они выпустили официальное танцевальное видео. Его снимали в Исландии, но самих Джастина Бибера и M.O. в этом ролике нет. И смысл песни хорошо очень читается, знаете, из самого текста. Холодная вода, cold water, здесь используется как образ такого трудного состояния человека. Ну а главный герой обещает буквально прыгнуть за ним и стать таким своеобразным спасательным кругом. И поэтому за легким тропическим звучанием скрывается песня о поддержке человека, когда тот чувствует, что не справляется один. На самом деле песню обожаю, не так часто слушаю, но, наверное, в этом вся соль. Она очень летняя, очень легкая, даже вот если вдумываться в смысл, очень классная, потому что обычно в танцевальных таких хитах, ну не то чтобы очень много смысла, будем честны. А вот что касается M.O., у нее очень классный голос, и я вот на фестивале как-то была в 2017-м в Польше, и она как раз выступала, и это было потрясающе, потому что закатное невероятное солнце, которое отливало буквально на сцену, и она потрясающе поющая. В общем, одни только положительные эмоции. Поэтому с радостью предлагаю сделать сейчас погромче, потому что в эфире Radio Air, Major Lazer, Justin Timberlake, M.O. с песней Cold Water.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио Р.

0: Радио R всегда рядом.
1: Я как-то обратила внимание, что сегодняшний эфир, точнее, по нему, путеводной нитью проходит тема еды, так или иначе. И нет, я не голодная, я пообедала, все прекрасно. Но расскажу вам, значит, и о еде, и о том, что я взяла себя на слабо. Да, я себя действительно взяла на слабо. В общем, как обстоит ситуация, значит. Обычно я дома как-то довольно редко ужины себе готовлю, потому что приходишь на работу вместе со всеми, что-то куда-то идешь или что-то заказываешь, и, по сути, так наедаешься в обед, что вечером только кусочек. То есть, ну, как-то не приходилось мне особенно готовить, если честно. Хотя раньше там это было чаще, но вот в компанию, значит, пришел, и все вот так, и ты тоже так. А тут, значит, воскресенье. Я решила, ага, почему бы ничего вот, ну, точнее, почему бы ничего не приготовить? Почему бы что-нибудь не приготовить? У меня, значит, куриная грудка была в холодильнике. Думаю, ну, я никогда не делала куриные шницели, надо сделать куриные шницели. И плюс еще увидела рецепт какой-то супер красивый в интернете. А ты же обычно их куда-нибудь сохраняешь, такой, ну, когда-нибудь на потом. Так вот у меня это потом настало сразу. Я подумала, что тянуть не надо, у меня папка этих сохраненных рецептов, там все наполняется и наполняется. Приготовила ли я что-то оттуда? Нет, это был единственный рецепт. Короче, я приготовила, значит, этот куриный шницель, приготовила пасту в сливочном соусе с пармезаном, и вот туда наверх ты кладешь шницель. Это было просто потрясающе. И потрясающе еще и потому, что я классно поужинала и взяла обед на работу в понедельник. Это было хорошо, потому что все мои коллеги дальше продолжили заказывать еду. Сегодня, точнее, вчера это было, у меня остались еще пару куриных филешек. Я думаю, попробую еще один рецепт, который мне очень понравился. Это тоже такие, типа, как курочка жареная, но в соусе сливочном с песто. Да, тема базилика снова приехала сюда. И молодая вареная картошечка. Вам словами, честно, не передать, насколько это было хорошо и насколько быстро и просто готовится. Я вчера работаю где-то только к 9 вечера закончила. И в обычное время я бы реально вот пошла в душ, пошла бы спать уже или просто валяться в кровати. Но тут я взяла волю в кулак. Думаю, надо приготовить. Я вот до половины десятого, слушайте, готовила. И так гордилась собой невероятно, вот, ложась спать. Думаю, вот, я набрала сил, я приготовила. Значит, у меня и завтра будет обед, ну, потому что я не ела в 10 часов вечера, но взяла с собой на обед. Слушайте, благодарила себя и сегодня. Но к чему, значит, вся эта феерия? Я намереваюсь продолжить этот марафон взятия себя на слабо, потому что это правда интересно, ну и проверить, насколько меня хватит, тоже. И еще, конечно, круто осознавать, что тебе не нужно тратить деньги в обед, потому что у тебя все свое, и ты там, не знаю, закупил продуктов на неделю, и потом из них что-нибудь пытаешься приготовить. Поэтому я, если что, в поиске каких-то новых невероятных рецептов, потому что у меня, видимо, загон на то, чтобы готовить только то, что я никогда не готовила. Но в случае с этой курочкой в соусе песто и сливок, я поняла, что я, похоже, нашла свое новое фирменное блюдо. До этого у меня было фирменное блюдо паста в сливочном соусе с курочкой и шпинатами, но в этот раз что-то поменялось. Поэтому, если у вас есть какие-нибудь классные рецепты, проверенные временем, которые вы хотели бы отправить мне, то пишите мне куда-нибудь в социальные сети, в Facebook или еще куда-нибудь. Боже, я уже заговариваюсь, слушайте, говоря о еде. С радостью готова попробовать, ну и, конечно, поделиться своим мнением.

0: Радио Р.
1: В Литве 15 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министерство транспорта Литвы подготовило ряд изменений в правила дорожного движения. Одно из предложений – разрешить на отдельных безопасных участках автомагистралей повышать максимальную скорость до 140 км в час, если там будут установлены соответствующие знаки. Также предлагается сделать нынешние дистанции в 1,5 метра при обгоне велосипедистов и пользователей электросамокатов рекомендательными – а не обязательными, сохранив требования безопасного обгона. Для автобусов и грузового транспорта хотят ввести обязанность с 10 ноября по 31 марта иметь при себе цепи противоскольжения и использовать их при необходимости. Кроме того, предлагается расширить перечень транспорта, которому разрешено пользоваться полосами А+. Пока это только предложение. Изменения еще не вступили в силу. Президент Литвы Гитанас Науседа, недавно вернувшийся с Мадейры, заявил, что фактически не может полностью уйти в отпуск, поскольку главу государства некому официально заменить. По его словам, даже во время отдыха он должен оставаться готовым подписать закон или принять необходимое решение. Для поездки президент выбрал неделю с 3 по 10 августа, когда в его графике не было запланировано мероприятий, требующих личного присутствия, и продолжал работать дистанционно. Науседа также отметил, что для отдыха приходится выбирать место, откуда в случае чрезвычайной ситуации можно относительно быстро вернуться в Литву. Закон о президенте не предусматривает отдельного отпуска для главы государства. В правительстве Литвы начался 18-й проект «Мокслейви и Вирюсибя», участниками которого стали 30 школьников, окончивших в этом году 11 или 12 класс. В течение недели они посетят министерство и другие государственные учреждения, встретятся с политиками, чиновниками и специалистами и познакомятся с работой государственного сектора. В этом году участникам также предложили объяснять работу госучреждений и сложные государственные вопросы понятным для молодежи языком. Итоги проекта представят 21 августа на встрече школьников с премьер-министром Миндаугасом Синкевичусом. В Утине ищут победителя. В Телелото разыграли накопившийся за 14 недель джекпот – 1 миллион евро. Однако победитель пока не объявился. Счастливый билет номер 0235023 купили в магазине «Норфа» на улице Басанавичу, 127 в Утине. Организаторы призывают игроков проверить свои билеты. И о погоде. Завтра в нашей стране также не обойдется без осадков в виде дождя. В течение дня воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Лето. Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: чувствую. Теперь на Радио Р все летнее.
1: Пока во многих странах обсуждают, с какого возраста пускать детей в социальные сети, тут появилась интересная статистика о том, сколько времени мы проводим в социальных сетях и в телефоне, и как это может сказаться на нашей продолжительности жизни. И это подсчеты пользователей соцсетей. Значит, 4 часа в телефоне каждый день могут стоить человеку около 10 лет жизни. По мнению экспертов, значит, зависимость от бесконечного скроллинга негативно влияет на уровень счастья, наше психическое здоровье, отношения в семье, учебу и карьеру. И если вдруг каким-то внезапным образом экранное ваше время достигает 8 часов в день, то за всю жизнь на телефон уходит почти 22 года. И это около трети жизни при продолжительности 8 лет. И, слушайте, я вот это посмотрела, тут еще такая табличка по часам. Сам, ну вот сколько у тебя экранного времени, и сейчас и андроиды, и айфоны тоже показывают, там, сколько у тебя времени проведенного в телефоне. Кстати, вот у меня телефона сейчас нету рядом с собой, я бы посмотрела, но я, по-моему, до 4 где-то сократила, и вот это 10 лет в телефоне, почти 11 лет в телефоне. Если сидите 2 часа в телефоне, то можете потерять 5,3 года жизни. Если час, то 2,7 года жизни. Да даже вот если ты в час проводишь в телефоне, 2,7 лет жизни, это звучит кошмарно. Ну как так вообще? Но, честно говоря, это заставляет задумываться, и, похоже, самое время отложить наши смартфоны, заняться своим режимом, ну и по возможности вообще туда не заглядывать, не знаю, отключать на определенное количество времени все такие уведомления, и если хотите там с кем-то пообщаться, встретиться, то делать это лично, так или иначе, потому что все сейчас у нас переходит постепенно в это электронное пространство, мы вообще, наверное, забываем, как встречаться с друзьями там раз в пару дней, например, или в гости кому-то сходить, потому что все в переписках, все в каких-то видосиках, ну и сторисах в Инстаграме, поэтому давайте вспоминать, что у нас есть с вами реальная жизнь, реальные возможности, ну, если они, конечно, есть, куда-то поехать, с кем-то встретиться, ну и пытаться сокращать свое время в телефоне, потому что это явно будет полезно как минимум для нашего здоровья.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: рядом с тобой. Радио Р.
1: Ну что ж, мои дорогие и хорошие, я Ангелина Гудкова. На этой ноте подвожу черту в своей части летнего эфира на волнах Радио Р и желаю вам потрясающего продолжения вечера вторника. Сегодня вот проведите максимально уютно вечер, что-нибудь приятное посмотрите, чай или какао заварите, может быть, что-нибудь вкусненькое или сладенькое приготовите, потому что не зря же у нас сегодня весь эфир так или иначе соприкасался с темой еды. Ну и я тоже сегодня что-нибудь подумаю приготовить, на самом деле еще не думала, но что-нибудь придумать точно надо. А впереди Женя Соленков, который, надеюсь, чувствует себя получше, чем вчера. Ну и не свалится, конечно, на этой неделе, хотя я понимаю, что 2 недели меня заменять, это и морально, и физически тоже тяжело, но в любом случае обнимаем его крепко, я обнимаю вас крепко, и мы услышимся завтра.

0: Радио Р.
1: 16:00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. В июне в Беларуси был задержан гражданин Литвы Витаутас Сланкаускас, работавший руководителем внутреннего аудита деревообрабатывающей компании HS Белакон, а ранее возглавлявший ее в течение 3 лет. По данным ЛРТ Радиес, литовца обвинили в поставках бракованных деталей в Россию и Беларусь. МИД Литвы подтвердил, что посольство страны в Беларуси проинформировано о задержании, но других подробностей не раскрывает. В связи с произошедшим ведомство вновь настоятельно рекомендует гражданам Литвы не ездить в Беларусь, а находящимся там немедленно покинуть страну.
0: Голоса регионов.
1: В 3 дворах на Уямистес старые уличные конструкции для сушки белья переделают в небольшие общественные зоны. На них по-прежнему можно будет сушить белье, но рядом появятся скамейки и полки, где соседи смогут оставлять книги, посуду, игрушки и другие ненужные вещи. Такие места появятся в Вильнюсе в 3 дворах. В Щауляе капитально ремонтируют прогимназию «Рогайнес». В ремонт школы планируют вложить около 5,5 миллионов евро. Здание утеплят, заменят крышу, окна, отопление, электропроводку и другие инженерные системы. Работы должны закончить летом 2027 года, а ученики смогут вернуться в свою школу в сентябре. В дальнейшем рядом также планируют обновить спортивные площадки. Центр культуры Неменчине проводит фотоконкурс для жителей. Нужно сфотографировать особенное место во дворе, саду, на даче или балконе и коротко рассказать связанную с ним историю, например, о старой яблоне, бабушкиной клумбе или дереве, посаженном дедушкой. Заявки принимают до 31 августа. Авторы 3 лучших работ получат саженцы вейгелы. До конца 2029 года планируется обновить берега озер Алаушас, Вещентас, Невеже и Йостинас. За 600 тысяч евро там обустроят пляжи, дорожки, детские зоны, качели, скамейки, места для велосипедистов и кабинки для переодевания. Сейчас доступ к воде во многих местах плохой, а инфраструктуры не хватает, рассказала представитель Аникчайского самоуправления Дайва Гасюнения.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. В среду ночью местами пройдут дожди. Температура составит 8-13 градусов тепла. А вот завтра днем дожди кратковременные. Воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Йоу-хеллоу, родненькие! Всем здорово! Хороший день на волнах Радио Р в студии Женя Соленков. А значит, мы с вами продолжаем путешествие по волнам нашим. И вот смотрю, что же сегодня за праздник такой? Какой день сегодня есть для того, чтобы его как-то день лучших друзей? Оказывается, день электричества, праздник топора. Но это, видимо, праздник для поваров, потому что только они умеют из топора варить кашу. Потрясающая детская сказка. День географа. Так что, если вдруг вы преподаватель географии, либо студент, который учится на географическом факультете, поздравляю, это день ваш. Что еще из... день «Никогда не сдавайся». «Never give up day». Собственно, какую-нибудь песню про «Never give up» мы сейчас и послушаем.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио R.

0: Радио Р. Всегда на волне.
1: Ну что ж, дорогие, продолжаем эфирить. И знаете что? Вот нашел такую новость, почитал сегодня на Делфи, наткнулся. Звучит это так. Родители организуют дежурство на детской площадке. Проблема существует несколько лет. Это в Кидайне. Родители маленьких детей жалуются на поведение женщины, которая, по их словам, оскорбляет и провоцирует детей, в отдельных случаях применяет насилие. Она там даже когда-то ударила 9-летнего ребенка. Я вспомнил, думаю, ой-ой-ой, это же вот проблема, которая существует всегда и существовала тоже. Я не знаю, в каких дворах росли вы, но у меня во дворе, вот где я жил с родителями в доме, там особо ворчливых бабулек не было. Но когда приезжал к бабушке в деревню, там вообще такая деревня, городок, где есть и многоквартирные дома, там в каждом дворе на скамеечке есть своя бабушка, которая сидит, ворчит и вечно всем недовольна. То не так вы на велосипедах ездите, то вы тут громко смеетесь, то вы тут не ходите, а ну яблоко на место на дерево повесил, что ты сорвал, это не твое, вот это вот все. Я думаю, мы же сейчас живем в такое потрясающее время, что можно узнать, почему, собственно, вот такие вот ворчливые бабушки постоянно сидели где-то во дворах и все время ворчали. И почему вообще ворчали только бабки? Я не помню одного ворчливого деда. Чокнутых помню, пьющих помню, веселых вечно, это все деды, а бабушки такие ворчушки в деревне бывают. И вот я спросил у чата GPT, что это за синдром ворчливой бабки? Рассказываю вам. Он, значит, говорит, этот искусственный интеллект, что есть такое понятие территориальность. И человек, который годами живет в одном доме и постепенно начинает воспринимать общий двор, подъезд или лавочку у подъезда почти как собственное пространство и собственное имущество. Поэтому чужой ребенок, который орет под окном или гоняет мяч, воспринимается такими людьми не просто как шум, а как нарушение моего порядка, тут всегда порядок был. А еще это объясняется сочетанием нескольких вещей, таких как потребность контролировать окружающих, раздражительность, снижение терпимости к шуму и ощущение, да, вот это моя территория, обозначить собственную вот эту непревзойденность, важность, значимость, главность на этой территории. Есть еще такой феномен, это не только про бабушек, он в целом называется «эффект сварливого старика». Так, у меня тут в студии певица маленькая сидит, песню поет, задумалась. Сегодня со мной ведет вместе эфир, залипает в свой планшет моя младшенькая, потому что сегодня мы в очередной раз умудрились проспать детский сад, потому что ночью кое-кто не хотел спать, да? Угу, говорит, да, и желает всем детям ночью спать и утром вовремя вставать. Итак, феномен эффекта сварливого старика. Есть такое понятие, это с английского языка, переведенный вот так дословно. Не то, чтобы этот феномен, знаете, как-то научно описан, но мы все понимаем, о чем идет речь. И тут очень важный момент. Специалисты говорят, что возраст сам по себе не делает человека ворчливым. Более того, нельзя сказать, что пожилые люди все становятся менее терпимыми и ворчливыми. Наоборот, очень многие спокойны, познали дзен и какую-то философию бытия. Все зависит от характера, одиночества, привычки контролировать других людей и конкретной жизненной ситуации. Поэтому, если кто-то где-то ворчит на детей, ходит, недовольный вечно, контролирует свой двор, проблема не может быть описана как-то одинаково для всех таких людей. У всех на то есть свои причины. Кира, у тебя ворчливая бабушка?
2: Да.
1: Да? Бабушка ворчит?
2: Да.
1: Ой, главное, чтобы она сейчас не слушала этот эфир. А где ты больше любишь время проводить? В садике или у бабушки?
2: У бабушки.
1: А что, в садике еще больше ворчат?
2: Обоих весело.
1: И там весело. Хорошо. Вот так, друзья. Значит, желаю вам все-таки, чтобы вам и там было весело, где бы вы ни были.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Министерство транспорта Литвы подготовило ряд изменений в правила дорожного движения. Одно из предложений – разрешить на отдельных безопасных участках автомагистралей повышать максимальную скорость до 140 км в час, если там будут установлены соответствующие знаки. Также предлагается сделать нынешние дистанции в метр и полтора метра при обгоне велосипедистов и пользователей электросамокатов рекомендательными, а не обязательными, сохранив требования безопасного обгона. Для автобусов и грузового транспорта хотят ввести обязанность с 10 ноября по 31 марта иметь при себе цепи противоскольжения и использовать их при необходимости. Кроме того, предлагается расширить перечень транспорта, которому разрешено пользоваться полосами А+. Пока это только предложение. Изменения еще не вступили в силу. 10 образовательных и общественных организаций обратились к властям Литвы с призывом увеличить финансирование учебников для школ. Они предлагают с 27-28 учебного года выделять не менее 50 евро на одного ученика, а с 28-29 учебного года не менее 70 евро. По словам авторов инициативы, нынешнего финансирования уже недостаточно для своевременного обновления учебников в соответствии с новыми образовательными программами. Из-за нехватки средств школы зачастую в первую очередь закупают новые учебники по литовскому языку и математике, тогда как пособия по другим предметам обновляются гораздо медленнее. В июне в Беларуси был задержан гражданин Литвы Витаутас Сланкаускас, работавший руководителем внутреннего аудита деревообрабатывающей компании «Гажес Белакон», а ранее возглавлявший ее в течение 3 лет. По данным ЛРТ «Радиос», литовца обвинили в поставках бракованных деталей в Россию и Беларусь. МИД Литвы подтвердил, что посольство страны в Беларуси проинформировано о задержании, но других подробностей не раскрывает. В связи с произошедшим ведомство вновь настоятельно рекомендует гражданам Литвы не ездить в Беларусь, а находящимся там немедленно покинуть страну. Президент Литвы Гитанас Науседа, который недавно вернулся с Мадейры, заявил, что фактически не может полностью уйти в отпуск, поскольку главу государства некому официально заменить. По его словам, даже во время отдыха он должен оставаться готовым подписать закон или принять необходимое решение. Для поездки президент выбрал неделю с 3 по 10 августа, когда в его графике не было запланировано мероприятий, требующих личного присутствия, и продолжал работать дистанционно. Науседа также отметил, что для отдыха приходится выбирать место, откуда в случае через чрезвычайной ситуации можно относительно быстро вернуться в Литву. Закон о президенте не предусматривает отдельного отпуска для главы государства. Компания «Велитува» планирует до конца 2026 года обновить около 100 километров магистральных дорог, а также 12 мостов и виадуков. Более 64 километров работ приходится на трассу А1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда и А2 Вильнюс-Паневежис. На одной только А1 в этом году планируется привести в порядок 58 километров дороги и 11 мостов и виадуков. В конце августа также должен начаться ремонт 16-километрового участка между Гаргжджай и Клайпедой. Часть работ на магистрали продолжится и в 2027 году. В местах ремонта действует временное ограничение движения скорости. И о погоде. Ближайшей ночью местами пройдут дожди. Температура воздуха 8-13 градусов тепла. А вот завтра днем воздух прогреется до 18-23 выше нуля.
0: Вы слушаете Радио Лето.

любовь к тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе «Люби меня».

0: Радио F. Летнее радио.
1: Продолжаем путешествие по нашим волнам. Дорогие мои, я надеюсь, что вы уже закончили свой рабочий день и отправляетесь домой. Сегодня так дождливо, немножечко противненько, так, хорошо, что нет еще сильного ветра. Ой, осень все больше дает о себе знать. Но ничего, я надеюсь, что еще какие-нибудь жаркие деньки-денечки у нас обязательно случатся и в августе, и в сентябре, и в октябре на всякие случаи. Когда там бабье лето, не знаю, но еще это не закончилось, и то хорошо. Так, сегодня, между прочим, я вот открывал уже календарь событий на сегодняшний день, и сегодня, оказывается, еще день смеющихся ангелов. Так что желаю вам, чтобы ваши ангелы вам всегда смеялись и улыбались. Не с вас смеялись, чтобы, ну, вы были не такими уж нелепыми в этой жизни, но пусть вам они улыбаются и... Вот радует, когда нам пишут, например, сегодня написала Катажина, пишет: «Здравствуйте, а можно, пожалуйста, привет и песню попросить у вас?» Я говорю: «Да, давайте». Вот она пишет: «Сегодня прочитала, что день смеющихся ангелов на дворе». Да, все правильно. И в честь этого дня, пишет Катажина, хочу пожелать своему ангелу Норберту хорошего рабочего настроения и еще чаще улыбаться. Вот так вот. И песенку для него поставьте, пожалуйста, «Лампочки». Сейчас мы ее найдем и поставим. Вот так вот. У Катаржины есть ангел Норберт.

0: Радио Р. Это хорошо.
1: Ну что ж, дорогие, продолжаем эфирить, несмотря на то, что хороший день подходит к концу. Так, есть мысль, одна идея, раз уж у меня тут прекрасная сегодня соведущая, которая прогуляла садик, потому что папа тоже любитель поспать, потому что ночь мы не спали, давайте попробуем поэкспериментировать. Посмотрел я несколько рилсов, попадались мне на глаза такие, где детям задают вопросы, просят закончить какую-то фразу, которую мы, родители, явно бы закончили абсолютно по-другому ввиду своего жизненного опыта. Но сейчас попробуем проверить, сработает ли это с 5-летним ребенком. Ира Евгеньевна, будьте добры, сейчас будем отвечать на вопросы, сосредоточьтесь. Итак, я тебе задаю вопрос или прошу продолжить, а ты продолжаешь, хорошо?
2: Да.
1: Отлично. Так, заканчивай фразу. А ты голову дома...
2: Ну, ребята, такой лайфхак не работает.
1: Хорошо. Ну, давай тогда следующее. Вот придем мы с тобой домой, и там... Игры и Бася встречают нас дома.
2: Ага, постоянно уже.
1: Ты у меня самая... Самая умная?
2: И красивая.
1: И красивая, конечно.
2: Все, выключайте. Пока, ребята.
1: Обнял, приподнял. Пока, ребята.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью ожидаются дожди, причем достаточно обильные. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. А вот завтра днем дожди уже будут кратковременными, и то не повсюду. Температура воздуха 18-23 градуса выше нуля.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: Береги себя.
2: Проверить, закрыта ли дверь, уточнить, во сколько приедет близкий, составить план на завтра. Контроль сам по себе полезен, он помогает организовывать жизнь. Проблема начинается, когда желание контролировать становится постоянным и вызывает тревогу, если что-то идет не по плану. За чрезмерной потребностью все контролировать могут стоять тревога, страх неопределенности, перфекционизм или прошлый опыт, после которого человеку особенно трудно чувствовать себя в безопасности. Что можно сделать? Первое – разделить происходящее на то, что зависит от вас, и то, что не зависит. Второе – тренировать терпимость к неопределенности. Начните с мелочей. Не перепроверяйте сообщения 5 раз, позвольте другому человеку самостоятельно выполнить задачу, иногда оставляйте свободное место в расписании. Третье – не путайте. Работайте контроль с заботой. Постоянно проверять телефон партнера, требовать отчета о каждом шаге ребенка или принимать решение за другого взрослого – это уже нарушение его границ, а не проявление любви. Мы не можем контролировать все, что происходит вокруг, но можем выбирать, как на это реагировать.
1: Береги себя. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: Теперь на радио Р. Все летнее. Лето.

0: Реклама.
1: Armatei vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропустите.

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Летний микс твоего лучшего лета.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью ожидаются дожди, причем достаточно обильные. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. А вот завтра днем дожди уже будут кратковременными, и то не повсюду. Температура воздуха 18-23 градуса выше нуля.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Теперь на Радио Р. Летнее.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: На Радио Р летняя энергия.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти. Еще не все разрешено.
1: Радио Р.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Летний микс твоего лучшего лета.

0: центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Слушай радио. Радио Р.

0: Вы слушаете радио «Лето».
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: теперь на Радио Р все летнее.
1: Дамы и туманы! И venga conmigo! Vámonos al viaje!